Ваше внимание, пожалуйста. Добро пожаловать в Международный аэропорт Шереметьево. Белая зона предназначена только для погрузки и разгрузки. Если вы хотите загрузить или разгрузить, перейти в белую зону. Ваше внимание, пожалуйста. Сейчас посадка Аэрофлот, рейс 449. Из Москвы в JFK, Нью-Йорк, сейчас идет посадка у выхода номер 19. Пожалуйста, подготовьте все проездные документы.